что почести, что юность, что свобода. Ведь милый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня.

если мне повезет, и в моей руке будет туз, в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт и станет звездой актер бродячего цирка.